0: Viename interviu BBC Bonnie Tyler sakė: niekada neišėjau iš mados. Ir žinote kodėl? Nes niekada nesistengiau būti madinga. Kai nesivaikai populiarumo, jis tavęs neapleidžia.
1: Šį vakarą prasidės pasaulio vyrų futbolo čempionato ketvirtfinalio etapas. Pirmieji kelialapio į pusfinalį sieks Prancūzijos ir Maroko futbolininkai. Futbolo ekspertai dėl talentingos sudėties favoritais laiko prancūzus, tačiau marokiečiai yra Afrikos žemyno čempionai. Šis ketvirtfinalis bus praėjusių planetos pirmenybių pusfinalio pakartojimas. Tada kovoje dėl finalo Prancūzijos rinktinė 2-0 įveikė Maroko atstovus. Pergalę dabar iškovojusi komanda pusfinalyje susitiks su kito ketvirtfinalio Ispanijos ir Belgijos poros nugalėtoja. Šių rinktinių dvikova vyks rytoj. Šiąnakt daug kur Lietuvoje palis, galima perkūnija, temperatūra svyruos tarp 8 ir 13 laipsnių šilumos. Rytoj dieną numatomi trumpi lietus, vietomis smarkus su perkūnija. Dienas sušils iki 18-23 laipsnių. 16 valandų, 5 minutės.
2: Laida rusų kalba.
3: Микрофон у студии Александр Двойглазов. Я приветствую всех слушателей радио ЛРТ. Сегодня в передаче интервью с митрополитом Белоцерковским Евстратием об отношении к московскому патриархату в Украине и других странах. Разговоры с правозащитницей Татьяной Янкелевич об особенностях современной политики и правах человека. Министр обороны заявил, что официального решения относительно присутствия американских военнослужащих в стране пока нет, однако в неофициальных разговорах поступают положительные сигналы. Как сообщалось, после завершения ротации в начале июня из Литвы начали выводить более 1000 американских военных вместе с техникой. Пока неизвестно, кто и когда их заменит. Роберт Скоунас заявил, что получил заверение союзников после завершения нынешней ротации военнослужащих заменит новое подразделение. В то же время, после того, как на саммите НАТО было принято решение заменить миссию воздушной полиции в странах Балтии на миссию противовоздушной обороны, министр обороны Роберт Скоунас отметил, что это позволит более эффективно реагировать на возможные нарушения воздушного пространства Литвы. Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран попросил его заключить соглашение. Об этом он сказал, вернувшись из столицы Турции, где принимал участие в саммите НАТО. Накануне Трамп заявлял, что перемирие закончилось, а переговоры являются пустой тратой времени. При этом Иран публично не подтвердил последнее заявление Трампа. Эти слова президента США прозвучали на фоне того, что вторую ночь подряд США и Иран обмениваются несколькими десятками ударов. По данным иранских СМИ, в результате ночных американских атак погибли 3 человека. Министр иностранных дел Литвы Кестутис Будрис в интервью радиостанции «Женю Радиас» заявил, что военные действия на Ближнем Востоке затрагивают и интересы безопасности Европы. По его словам, ядерная программа Ирана представляет угрозу также и для Балтийского региона. Оппозиция выражает обеспокоенность изменением тона новой правительственной программы в отношении Беларуси. Кроме того, поднимается вопрос, почему одним из приоритетов объявлена нормализация отношений с Китаем. По мнению консерватора Жигимантаса Павильониса, исполняющий обязанности министра иностранных дел, Кестутис Будрис вынужден становиться на колени, цитата, перед Китаем, хотя сам министр с такой оценкой не согласен. Председатель комитета по иностранным делам, социал-демократ Ремигиус Мотуза, заявил, что не видит смягчения тона новой правительственной программы по отношению к Беларуси. Говоря о стремлении нормализовать отношения с Китаем, политик подчеркнул, что это не означает дружбы. Возглавляемый им комитет по иностранным делам рассмотрел программу нового правительства, которую Сейм должен утвердить на следующей неделе. В своих публичных выступлениях известная правозащитница Татьяна Янкелевич часто говорит о том, что современная мировая политика переживает кризис, связанный с ослаблением уважения к правам человека и международному праву. Не считая политику грязным занятием, она говорит о том, что если демократические государства все же начнут избирательно применять принципы прав человека или отказываться от них ради краткосрочных интересов, это ослабит международный порядок, основанный на праве, и создаст более благоприятные условия для усиления авторитарных режимов. Татьяна Янкелевич.
4: Для меня безусловно, что мы живем в эпоху глубокого кризиса вообще нравственных ценностей, шкалы, которая меняется у нас на глазах, которую нам меняют. И это, безусловно, касается прав человека. И приход к власти авторитарных режимов, а российский режим не только авторитарен, он стремится стать снова тоталитарным и вернуть советскую тоталитарную империю на свое место. Это, безусловно, так. Права человека уже мало что значат. И это кажется чрезмерной роскошью сейчас говорить о правах человека. Но именно это и делает совершенно необходимым говорить о них, потому что они являются основой международной стабильности и правового порядка в мире.
3: Есть ли, на ваш взгляд, сейчас какие-то предпосылки того, что в России что-то подобное организуется снова? Потому что действительно уже как будто тоталитарное государство началось. Я имею в виду Хельсинскую группу, какую-то правозащитную организацию, которая была бы официальной и работала бы в теперешней России.
4: Я такого не знаю, но я не являюсь, так сказать...
3: Я говорю о возможности. Видите ли вы возможность появления?
4: При сегодняшнем режиме в Российской Федерации я не вижу такой возможности. Mm. Я считаю опасным для появления правозащитных организаций, я считаю опасным распространение ультранационалистических конспирологических теорий. И поэтому я не предвижу, что правозащитные или правовые организации смогут возникнуть даже при перемене режима. Это займет время, это займет пересмотр и, так сказать, обновление подходов. И я весьма пессимистически смотрю на такое правовое возрождение в России в ближайшие десятилетия.
3: Андрей Сахаров всегда говорил, что отсутствие морали в науке очень опасно. Считаете ли вы, что и для политики это тоже опасно? Сейчас, потому что как бы моралью вообще не руководствуется, ну, наверное, ни один большой лидер.
4: Ну, я спешу обозначить свою позицию. Я не считаю политику грязным делом. Я считаю, что политика может быть грязной, и это зависит от того, насколько грязными методами
3: пользуются. Но она явно меняется. Просто.
4: Пользуются политики. Ее можно сделать грязной, и ее таковой делали неоднократно в прошлом, и на наших глазах сейчас тоже это происходит. Но существование в политике людей, таких как Андрей Сахаров, Вацлав Гавел и даже, может быть, некоторые сочтут противоречивым, Нельсон Мандела, являются доказательством. Я уже не говорю о Ганди. Махатма Ганди предшествовал всем трем. И он был не единственный, кто доказал, что шкала нравственных ценностей не отменяется и не перестает действовать, когда человек занимается общественной деятельностью и, возможно, потом становится избранным, выбранным лицом и становится тем, что называют политик. Мне кажется, что сейчас весьма неаккуратно пользуются словом «политик», называя себя «политик», люди, которые в сущности являются общественными деятелями, которые делают свое дело и хотят, чтобы система политического устройства в их стране позволяла им законно избираться на государственные должности. Тогда, может быть, можно их назвать политиками. Сейчас я считаю, что это общественные деятели. Это очень, по-английски мы говорим misleading, это очень сбивает с толку. Такое широкое словоупотребление, которое размывает смысл того, что такое политик, что такое выборное лицо, что такое общественный деятель. Я считаю, что Сахаров был успешный политик. Другое дело, что он был допущен к политической деятельности только в конце своей жизни. А до этого он занимался общественной деятельностью. И эта общественная деятельность является, так сказать, совершенно условием обязательным для того, чтобы продвигаться внутри политического устройства страны. Если эта страна имеет нормальное политическое, гражданское, правовое устройство.
3: Говорила правозащитница Татьяна Янкелевич. Обзор Европейского общества кардиологов показывает, что Литва отличается более высокой распространенностью сердечно-сосудистых заболеваний и меньшей продолжительностью жизни. Специалисты отмечают, что тенденции являются положительными, поскольку в последние годы продолжительность жизни жителей Литвы увеличивается. По данным Государственного агентства данных, средняя продолжительность жизни мужчин составляет 73 года, женщин 81,5 год. Как уже сообщалось, Министерство внутренних дел Эстонии предоставило Эстонской христианской православной церкви, подчиняющейся Московскому патриархату, 6 месяцев на назначение нового митрополита, разрыв связей с патриархом Кириллом. В противном случае министр может инициировать процедуру принудительной ликвидации религиозного объединения. О том, как подобный процесс проходил в Украине и проходит с разным успехом в других странах, говорит митрополит Белоцерковский Евстратий.
5: Знаете, я еще помню последние годы Советского Союза, помню ту реальность. А кто принадлежит к старшему поколению, достаточно хорошо помнит, что в Советском Союзе, если кто-то начинал открыто и без всяких мер предосторожности выражать некие антиправительственные, антипартийные убеждения, рассказывать политические анекдоты о руководстве и так далее, большой долей вероятности, с очень большой. Это были люди, которые имели на это разрешение от своего руководства в определенных целях. Им КГБ или еще кто-то из власть придержащих разрешал выражать такое мнение с определенной политической целью. Так вот, вспоминая эти реалии, и накладывая на то, что происходит не только в Украине, а то, что мы видим в Белоруссии, в Литве, в Молдове, в Латвии, в Эстонии, в других местах, мы можем заметить очень интересную последовательность действий со стороны Московской патриархии. Совсем недавно Синод Русской Православной Церкви под руководством Кирилла Гундяева издал такое руководящее указание с жестким требованием к структурам, которые якобы пользуются некой автономией, неким самоуправлением в составе Московского патриархата, но находятся на территории государств, которые более близки политически к орбите Кремля, в обязательном порядке в своих официальных наименованиях употреблять слова «московский патриархат». Речь идет о белорусском экзархате, речь идет о митрополичьем округе Русской Православной Церкви в Казахстане и в Средней Азии. То есть для них идентификация с московским патриархатом совершенно обязательна. И в то же время, когда, например, в Эстонской республике началась эпопея с принятием закона, который обязывает православных и другие религиозные организации, в первую очередь православных, не иметь подчинения религиозным центрам, находящимся в Российской Федерации, так как это де-факто государственные центры, которые ведут агрессивную политику против независимых государств, таких как Эстония, Украина или Литва, то там совершенно спокойно было принято решение, мы можем изменить наше название, мы можем не упоминать нашу аффилиацию с Московским патриархатом. А как в Украине, то, учитывая степень общественного неприятия любых связей с Российской Федерацией, могут даже и не упоминать в молитвах Московского патриарха. И это не трактуется как некий разрыв единства, духовной связи и так далее, но как некая вынужденная мера, которая, возвращаясь к своей аналогии, я уверен, имеет согласование с Москвой, для того, чтобы сберечь большее, а именно влияние Москвы через религиозные структуры за границами Российской Федерации, они готовы идти на меньшие жертвы, то есть снять с вывески название «Московский патриархат», спрятать свое подчинение российскому патриарху, не упоминая его открыто во время богослужения. Но, тем не менее, эта связь остается. И главное, остается неприкосновенным иерархическое единство Русской Православной Церкви как в Российской Федерации, так и в других независимых или де-факто зависимых, как Беларусь, государствах. Поэтому в Украине был принят закон в августе позапрошлого года, который требует в целях защиты свободы

0: вероисповедания. От инструментализации религиозной жизни в интересах страны-агрессора Российской Федерации, чтобы никакая религиозная организация, которая действует в Украине, не имела своего юридического подчинения любым религиозным центрам, находящимся в Российской Федерации, так как они де-факто находятся под контролем государства-агрессора, используются как инструменты в гибридной войне против Украины. Аналогичный более или менее закон был принят в Эстонской Республике. Несколько мягче, но в принципе по тому же пути пошли в Латвийской Республике, а в Молдове, например, там церковь Московского Патриархата сама изменила свое название, убрали просто часть, которая касалась их идентификации с Московским Патриархатом, но тем не менее продолжают находиться в этой юрисдикции. Что касается конкретно Украины, то ситуация такова, что со стороны кажется очень парадоксальной, потому что с одной стороны продолжается процесс добровольного перехода общин из Московского Патриархата в автокефальную православную церковь Украины, так как три основных точки мы видим в международно признанном праве на свободу совести и вероисповедания. Первое – это иметь религиозные или убеждения, и второе – это их выражать и исповедовать или приватно, или коллективно, публично. И третье – это право изменять свою веру или свои убеждения. И вот как раз реализуя концепцию международно признанной свободы вероисповедания, украинское государство признает за каждой конкретной религиозной общиной право, если она более чем 2/3 голосов общего собрания членов религиозной общины примет решение выйти из юрисдикции одного религиозного центра, войти в юрисдикцию другого религиозного центра, сделать это. И, соответственно, за последние годы уже более 2000 общин, которые находились в юрисдикции Московского Патриархата, прошли этот юридический процесс и присоединились к Православной Церкви Украины. Сейчас Православная Церковь Украины насчитывает более 9000 религиозных общин, в то время как де-факто Московский Патриархат в Украине на подконтрольной правительству территории насчитывает менее 7000 общин. Но, согласно данным социологических опросов, для Московского патриархата ситуация еще более плачевна, потому что Православную Церковь Украины поддерживает более 55% всего населения Украины, опрошенных участников опросов, в то время как Московский патриархат около 5% опрошенных. Почему такая большая разница в числе общин и в числе тех, кто поддерживает? Потому что очень многие, кто ранее принадлежал к церкви Московского Патриархата, особенно до полномасштабного вторжения, до войны, до 2014 года, они проголосовали ногами. То есть намного проще конкретно человеку верующему определиться, и особенно когда речь идет о городах, где есть разные храмы, люди просто переставали ходить в храмы Московского Патриархата и шли в храмы Украинской Церкви. А процесс юридический, он намного сложнее, длительнее и, соответственно, проходит медленнее. И поэтому тех, кто просто ушел из храма Московского Патриархата, фактически намного больше, чем юридически зарегистрированных фактов перехода общин. Но этот процесс продолжается, и вряд ли его Московский Патриархат может остановить, но как один из результатов этого процесса мы, к сожалению, видим то, что внутри юрисдикции Московского Патриархата концентрация такого последователей идей русского мира возрастает, потому что те, кто их не воспринимает, они просто уходят из этой юрисдикции. И она сама уменьшается, но концентрация внутри тех, кто им верит в Святую Русь, в русский мир, в то, что Украина, Россия, Беларусь – это одно целое, становится, к сожалению, в процентном отношении больше. И, соответственно, это отображается и на их деятельности. И тут следует упомянуть очень плачевный для этой юрисдикции факт, что за годы полномасштабного вторжения, вот за последние 4 года, ни одно религиозное объединение, то есть речь идет не только о Православной Церкви Украины, но и о католиках, протестантах, иудеях, мусульманах, ни одно религиозное объединение в Украине не имело в своих рядах священнослужителей, которые были найдены виновными в коллаборации с российским государством, в шпионаже, в пропаганде пророссийской и так далее. Не потому, что не искали. Искали просто в среде других религиозных объединений. Таких не нашлось. А вот в среди священнослужителей Московского патриархата, к сожалению, на данный момент уже более 200 таких случаев. Часть находится в стадии судебной, то есть приговоры еще не вынесены, но обвинение уже выдвинуто, и они находятся под арестом и следствием. А более 50 случаев уже пришли к финальной точке, то есть были вынесены приговоры, и даже большая часть из них по процессу обмена уехала на территорию Российской Федерации, и там благодарят Россию за то, что их спасли из Украины и вернули на их матушку Русь. Вот. Так что кроме, скажем, идеологического и информационного противостояния, мы, к сожалению, видим реальные плоды пропаганды русского мира в том, что даже священнослужители, не говоря уже рядовых верующих, считают своим долгом помогать Российской Федерации, потому что они видят в этом некую свою священную обязанность, так как их этому учит их собственная религиозная организация Русская Православная Церковь, что вот вы должны всеми силами защищать Святую Русь от царства Антихриста, от безбожной Европы и так далее.
1: Говорил митрополит Белоцерковский Евстратий. Вильнюсский участковый суд освободил от уголовной ответственности на основании поручительства журналиста и политолога Владимира Лаучуса, который сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Поручителем на один год стала бывшая супруга Лаучуса Лорета. Суд также лишил Владимира Лаучуса права управления автомобилем на 2,5 года, обязал его в течение года участвовать в программе профилактики алкоголизма и постановил взыскать с него более 20 тысяч евро. И о погоде. Этой ночью в Литве ожидается облачная с прояснениями погода. В большинстве районов пройдут кратковременные дожди, возможны грозы, ветер переменных направлений 4-9 метров в секунду на западе страны, северных направлений 10-14 метров в секунду, на взморье порывы до 15-17 метров в секунду. Температура воздуха составит 8-13 градусов тепла. Завтра днем сохранится облачная с прояснениями погода. В большинстве районов пройдут кратковременные дожди, местами ливневые с грозами. Ветер восточный, северо-восточный 6-11 метров в секунду. При грозах местами порывы до 15-17 метров в секунду. Температура воздуха 18-23 градуса тепла. В Вильнюсе ночью ожидается кратковременный дождь. Температура составит 9-11 градусов тепла. Днем также пройдут кратковременные дожди с грозой. Воздух прогреется до 18-20 градусов выше нуля. На сегодня все. С вами был Александр Двоеглазов. Напомню, новости на русском языке. Наши передачи вы можете найти на русской странице сайта ЛРТ.ЛТ и в радиотеке ЛРТ. Далее в программе Литовского радио передача «Дячим балу». Сейчас 16:27.